ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯆꯅꯨ ꯑꯥꯏ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯩ ꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯖꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯅꯥꯇꯣꯟ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯕꯤꯕꯦꯛ ꯑꯂꯤ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯤꯂꯥ ꯁꯈꯦꯟꯕꯤ ꯕꯦꯅꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯇꯥ